0: दास तुम कुफा भी
1: Там верно хочу жить, зан. Не фу, кто не пятая ночь, фантатон, не пятая ночь, фантатон, верно. Да,
2: да.
1: Боно, я тебе лучше на моно, ты не тур. Да, а ты си, ты си, ты на зан, по ином нас, по худ, да? Я лучше на ночь, фантатон, а фу, кто не пятая ночь, фантатон, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур, не тур,
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, ήδη, ήδη, ρε φατσμάζον, ήταν τα φαζοντάλα να μην σου σκοτήσουν φαρτιτάς. Κάποιοι είναι να βάνα τον σου σκοτήσουν, τον φύρνο. Δεν κάμαν τίποτα, αρδέτσι να μπορούν να δέσουν, δεν θα δέσουν, ήταν τα
1: μόνο.
4: Ήταν τους τυραντί, ετώ για μπάτου μραβάβη. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria hatreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.